0: Тунар. Хаятом, тембрым, эфрым, питанием.
1: Айнен! Айнен!
0: Тайфон был!